0: ージペン、スリングブーゴディペン、ツクリブーセクシー、ツクリブーセクシ
1: ー。И следващите 60 минути, без компромиси, модерен фолк и супер хитове. Хит, хит, хит, радио. Утра.